0: Better music for Griffith. 2MIA FM, the local one. This is Party Hard.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».